0: тыка, тыка, тыка, тыка.
1: Хиты неделя. Хит неделя. Хит, хит, хит, хит неделя. Тим радио.
2: Спонзор хита неделя. Тим радио.
1: Пекара Лека. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.